0: Bob Holloway.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

квартиры богатые. Встретили со старшего на подъезде. Вдохновили композитора. В нашей передаче я исполняю статус «Бесплатчик» и «Недавно была как-то».

0: Hello, Commander. Computer reporting.
1: The Panama Racing Club, the galaxy's finest and oldest DJ exploitation service. A track record more than 10 years old. Find them at panamaracing.club.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.